0: Ведь все барович кэш, пуни вздул шеш. Чиха вода в Сегирве, чиха вода в Е. Сегир, ведь все барович кэш, пуни вздул шеш.
1: СК2